как пони, такие крыли и порудили, я как омаршу вони. Как то вы бондуло тапонье, кайла дальдаша, кери айшаран парина дараби, бати кайл как тоша.